0: на пляже, когда хочу быть опалена. Тук есть больше, чем на Реал Барселона. И с параван, то уж справа установлена. То традиция польская выонткова.
1: Wszystko